кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый глупый.

слушаете «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. В это же время организаторы концерта рэпера Канье Уэста опровергли поиски площадки для шоу в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», информация о переносе выступлений в Москву или уральскую столицу появлялась в СМИ после заявлений «Газпром-арены» о невозможности принять шоу. «Мы решаем вопрос с «Газпром-ареной», цитирует издание главу «Сейдженси» Анну Супчеву, с которой пообщались РИА Новости. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует во всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-я, 30-я и 74-я средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Постоплата товаров на Озон доступна во всех регионах страны, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Там уточнили, что на данный момент после получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в логистических центрах. Эта мера позволит сократить количество возвратов товаров предпринимателям и является мерой поддержки. В пресс-службе Озон уточнили, что подобные ограничения работают только в части регионов. В Австралии запретили включать треки, созданные нейросетью, в музыкальные чарты. Также музыку авторства искусственного интеллекта нельзя будет выдвигать на получение премий. В заявлении Национальной ассоциации звукозаписи сказано, что претендовать на включение в чарты могут композиции, которые в значительной мере созданы человеком и не вызывают подозрений в искусственной накрутке, прослушиваний или манипуляциях. Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версией хита Мадонны «Like a Prayer». Композицию выпустил австралийский диджей, скрыв при этом, что вокалы ударные в композиции создавала нейросеть. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в среду, 26 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио, лето. Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге, середина рабочей недели, 26 августа на календаре. Всем доброе утро, вы слушаете радио «Лето», меня зовут Романа. Давайте проведем это утро, как всегда, музыкально и позитивно. Для этого у нас есть все, любимая музыка, самые жаркие хиты и, например, гороскоп, который прозвучит буквально через несколько минут. Я желаю, чтобы этот день, несмотря на погоду, прошел в солнечном настроении, пока еще летние дни продолжаются.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 26 августа. Овны, представьте день как карту сокровищ. Где-то спрятан маленький, но ценный приз. Новая идея, знакомство или неожиданный поворот. Доверьтесь интуиции и не бойтесь свернуть не туда. Тельцы, сегодня поймайте удачный момент, чтобы написать близкому человеку теплое сообщение или сделать маленький, но очень личный жест заботы. Близнецы, день подходит для того, чтобы попробовать себя в новой роли. Помощник, наставник или генератор идей. Раки, реальность может показаться слегка размытой, как акварель. Не пытайтесь ее почистить и дорисовать, лучше поймайте это настроение. Львы, сегодня особенно ценны дела, которые закрывают старые вопросы. Подписать, отправить или завершить. Девы, сегодня удачны нестандартные решения. Один неожиданный ход может открыть дверь туда, куда вы давно хотели попасть. Весы. День гармонии. Хорошо пойдут переговоры, согласования и любые ситуации, где нужно найти компромисс или золотую середину. Скорпионы. Творческий день. Сегодня найдется место чудесам, совпадениям и тихим озарениям. Стрельцы. День продуктивных решений и уверенного движения вперед. Наращивайте обороты. Козероги. Энергия дня поддерживает напор, но требует четкой аргументации. Подкрепляйте идеи цифрами и сроками. Водолеи. День подходит для стратегического планирования, постановки долгосрочных целей и обсуждения масштабных проектов. Рыбы. День с минимум активных действий. Позвольте себе больше пауз и размеренности. Не гонитесь за результатом. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 26 августа. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня среда, середина рабочей недели. Надеюсь, вы отлично выспались и вообще легко засыпаете. Очень важно это делать вовремя. Ученые нашли один фрукт, который помогает делать это быстрее и качественнее. Что же нужно съесть перед сном, чтобы засыпать было легко, а ночь протекала без лишних пробуждений? Об этом расскажу более подробно через несколько минут на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио «Лето» продолжает дарить подарки. Прямо сейчас начинаем игру «Не шведский стол». У вас есть возможность получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы стать его счастливым обладателем, как всегда, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и забирайте себе подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас. Желаю удачи! Все
1: включено, «Радио Лето». Реклама.
2: Новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Какое? Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Сергей.
0: Сергей, вы смогли первый дозвониться в игру «Не шведский стол» и поборетесь сегодня за право обладания сертификатом на 1500 в сеть пиццерий «Папа Джонс». Я вас поздравляю уже с тем, что вы прорвались. Расскажите, как ваше утро началось?
1: Все отлично, самое лучшее утро, которое может быть сегодня было.
0: Ничего себе, а поделитесь, почему?
1: Прекрасное настроение, прекрасный день.
0: Даже без повода. Кстати говоря, он даже в центре города, по крайней мере, солнце выглянуло в связи с вашим звонком, видимо. У нас вопрос сегодня будет связан с картошкой. Я думаю, все у нас любят в стране этот овощ. Расскажите, в каком виде больше всего его предпочитаете вы?
1: Мне кажется, пюре.
0: О, кстати, я почему-то была уверена, что все скажут жареную картошечку, а вы вот прям обошли логику мою. Ну что, давайте тогда отвечать на вопрос. Готовы?
1: Да, конечно.
0: В рамках фестиваля картошки в Беларуси участникам предлагается поиграть в необычную игру с использованием картошки, разумеется. О каком виде спорта речь? Теннис, бильярд или волейбол? Можно логически вслух размышлять. Как вы думаете, вот картошка...
1: Да я знаю, я в эту игру играл, мне кажется, это бильярд.
0: Совершенно верно, картофельные влузы загоняют вместо привычных шаров. Ничего себе, вы прям были участником фестиваля Беларуси или сами развлекались так?
1: Да сам развлекался на даче.
0: Видите, как ваша дача помогла вам сегодня стать победителем. Я вас поздравляю, подарок ваш.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, Сергей, можете передать приветы?
1: Я хочу передать привет Екатерине, которая сейчас едет счастливая на работу в Екатеринбург, и всем жителям города.
0: Всем большой привет. Что-то подсказывает мне, что Екатерина, как раз ее наличие в вашей жизни подняло вам сегодня утром, видимо, настроение, раз вы решили даже вот так вот дозвониться и передать привет. Ну что ж, Сергея, мы еще раз поздравляем с победой, а для всех напоминаю, что игра «Не шведский стол» продолжится завтра в это же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пул Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Водитель 14-й «Лады» погиб в аварии во вторник недалеко от Верхней Пышмы. ДТП произошло на Серовском тракте. Машина вылетела с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя после аварии 10-летней давности случались приступы судорог. У врачей мужчина не наблюдался, принимая при этом противоэпилептические препараты самостоятельно. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу погибшего. В ГАИ Свердловской области напомнили, что управление автомобилем при наличии медицинских противопоказаний, в том числе эпилепсии и других заболеваний, которые сопровождаются нарушением сознания, категорически запрещено. На Свердловской железной дороге стало в 6 раз больше зацеперов. С начала года сотрудники транспортной полиции и сами железнодорожники нашли более 70 подростков, которые были заняты опасным развлечением. Трое школьников получили травмы, и один подросток погиб. Свердловская область по числу зацеперов занимает второе место в лидерах Пермский край, пишет «Новый день». В Комсомольске на Амуре вводят режим ЧС из-за паводка. Как заявил глава города Дмитрий Заплутаев, главная угроза – это вода за дамбами, особенно с учетом вероятных дождей. На дамбах и внутри города установили 28 насосов для откачки воды, и чтобы исключить подтопление города, необходима установка еще 15. Власти Комсомольска на Амуре при этом предупреждают, что стабилизация ситуации в конце августа обманчива, и вторая волна паводка ждет Хабаровск. Край в середине сентября. Подъем воды в Амуре возможен в этот период до 7 метров. Россияне чаще отказываются от отпуска из-за страха потерять работу или попасть под сокращение. Изначально причины отказа от отдыха сотрудники компаний и предприятий называют финансовые обстоятельства. Также играет роль высокая нагрузка, из-за которой сотрудники просто не находят подходящего момента для отдыха. В это же время HR-ы подчеркивают, что отказ от отпуска не делает сотрудника более ценным. Работодателю гораздо важнее стабильно демонстрировать результат и сохранять работоспособность без выгорания, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в среду, 26 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, это все включено шоу. Летние дни продолжаются, а мы продолжаем встречать их в хорошем настроении под нашу любимую музыку. Какая бы погода ни была за окном, хочется напомнить, что на радио лето всегда тепло. А вот какой прогноз погоды обещает нам дискотека «Аварии» Кристины Арбакайте, мы узнаем прямо сейчас.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 26 августа. Овны, представьте день как карту сокровищ. Где-то спрятан маленький, но ценный приз. Новая идея, знакомство или неожиданный поворот. Доверьтесь интуиции и не бойтесь свернуть не туда. Тельцы, сегодня поймайте удачный момент, чтобы написать близкому человеку теплое сообщение или сделать маленький, но очень личный жест заботы. Близнецы, день подходит для того, чтобы попробовать себя в новой роли. Помощник, наставник или генератор идей. Раки, реальность может показаться слегка размытой, как акварель. Не пытайтесь ее почистить и дорисовать, лучше поймайте это настроение. Львы, сегодня особенно ценны дела, которые закрывают старые вопросы. Подписать, отправить или завершить. Девы, сегодня удачны нестандартные решения. Один неожиданный ход может открыть дверь туда, куда вы давно хотели попасть. Весы, день гармонии. Хорошо пойдут переговоры, согласования и любые ситуации, где нужно найти компромисс или золотую середину. Скорпионы, творческий день. Сегодня найдется место чудесам, совпадениям и тихим озарениям. Стрельцы, день продуктивных решений и уверенного движения вперед. Наращивайте обороты. Козероги, энергия дня поддерживает напор, но требует четкой аргументации. Подкрепляйте идеи цифрами и сроками. Водолеи, день подходит для стратегического планирования, постановки долгосрочных целей и обсуждения масштабных проектов. Рыбы, день с минимум активных действий. Позвольте себе больше пауз и размеренности. Не гонитесь за результатом. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 26 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Ураквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И начну с громкой научной сенсации. Ученые доказали, те, кто завтракают с 7 до 8 утра, живут дольше и реже страдают от проблем с сердцем. Ранний прием пищи буквально синхронизирует наши биологические часы. Но что же делать, если проснуться успели, а аппетита еще нет? Секрет идеального утра в золотой пропорции вашей тарелки. Диетологи рекомендуют простое правило – половина тарелки должны занимать овощи и зелень, это клетчатка для пищеварения, четверть – медленные углеводы для энергии, например, каши, и финальная четверть – это чистый, качественный белок. Почему же белок так важен? Он главный строитель иммунитета и мышц. Именно белок мягко будет метаболизм и отключает чувство голода до самого обеда. Мясо здесь отличный, но не единственный вариант. Ловите топ-3 сбалансированных комбинированных вариантов завтрака. Вариант первый – ломтики запеченной грудки индейки, бурый рис и свежий огурец. Вариант второй – цельнозерновой тост с творожным сыром, слабосоленая горбуша и листья салата. А еще можно сделать классику – 2 яйца всмятку, пара ложек овсянки и горсть томатов черри. Золотой лайфхак – если утром совсем нет времени готовить, держите в холодильнике обычный зерненый творог или сваренные с вечера яйца. Белок из них усваивается даже легче, а сборка тарелки займет ровно 1 минуту. Начните инвестировать в свое долголетие уже завтра. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня в Международный день актера мы узнаем самых востребованных и популярных актеров России согласно прошлого года. Лучшим актером, по мнению россиян, в 2025 году стал народный артист Российской Федерации Сергей Безруков. Такие результаты приводит ВЦИОМ, подведя итоги опроса более 1500 человек. По данным Центра, больше всего респонденты отметили в уходящем году деятельность Безрукова. За него проголосовало 15% опрошенных. При этом народный артист России прибавил 6 позиций в списке относительно итогов предыдущего года. Второе место с отставанием всего в 1% занял актер Сергей Бурунов. Третье место разделили между собой звезды военного фильма «Т-34» Александр Петров и Юрий Борисов. Последний прибавил 7% относительно данных прошлых лет. Вероятно, за счет триумфа в Голливуде и громких премьер в России. Обоих артистов назвало около 10% опрошенных. Среди актрис первое место разделили сразу 3 знаменитости. Народная артистка России Мария Аронова, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Ходченкова и восходящая звезда 16-летняя Анна Пересильд. Всех троих отметило 7% респондентов. Интересно, что самая юная знаменитость из этого списка заняла место матери. В 2023 году заслуженная артистка Юлия Пересильд была названа в таком же опросе «Актрисой года». Второе место по популярности заняла заслуженная артистка Елизавета Боярская, набрав 5%. А третье разделили Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук. Их отметило 4% опрошенных. Вот такие популярные и востребованные люди сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому, пользуясь случаем, конечно же, передаем большой привет и поздравления. И благодарим за их творческий путь, которым они нас радуют. Сегодня в Международный день актера. Ну а рубрика «Три в одном» вернется завтра в это же время с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: все включено. Шоу на радио «Лето» подходит к своему логическому завершению. Это значит, что нам пора прощаться, но совсем ненадолго. Уже завтра встретимся с вами снова для того, чтобы начать новый день музыкально и очень весело. Надеюсь, что день пройдет так же ярко и насыщенно, тем более, что компанию вам составит Саша Котов. Ну а меня зовут Романа, и я прощаюсь до завтра. Желаю вам прекрасного настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Над Россией за ночь сбили 426 беспилотников. По данным Минобороны, дроны атаковали 16 регионов, включая Подмосковье, Кубань и Крым. В Липецкой области при падении беспилотника на жилой дом есть погибшие и раненые. В Тамбовской области пожар произошел на логистическом объекте «Вайлдберрис». В Ростовской области власти сообщили, что над регионом за ночь уничтожено около 40 беспилотников, пострадавших нет. Похолодание придет в Свердловскую область уже к утру четверга. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха завтра, 27 августа, будут наиболее теплыми, а затем начнет холодать. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, в том числе, обещают и в Екатеринбурге. А самый холодный до конца августа окажется ночь на субботу. Всего плюс 4 градуса. Днем при дождливой погоде обещают до плюс 10. Сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Защита прав потребителей в Екатеринбурге чаще всего требуется в сфере ЖКХ. Итоги работы за первое полугодие этого года подвели в Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, две трети консультаций связаны с нарушениями в сфере оказания услуг и выполнения работ. Каждое пятое нарушение допустили коммунальные службы. На втором месте бытовые услуги, на третьем по количеству нарушений финансовые, пишет «Коммерсант Урал». Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, туда внесены данные одного несуществующего человека, Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные, попавших под ограничение. Осетровая луна взойдет в конце этой недели над землей. Так называется августовское полнолуние, которое в этом году приходится на 28 число. Название восходит к традициям индейцев Северной Америки. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер из-за обилия рыбы. Полнолуние оказывалось природным ориентиром в отсутствии общепринятого календаря. Также, пишут «Известия», августовское полнолуние называют кукурузной или зерновой луной, поскольку выпадает на сезон уборочный. Официальный доллар на сегодня 84,46 и евро 98,52.
2: О погоде в эфире «Радио Лето», спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В четверг, 27 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 16, плюс 18.
3: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Яркие любимые наши хиты работают как средство от осенней хандры. Да-да, осени еще целая неделя, но, глядя за окно, такие чувства уже накатывают. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов. Будем вместе искать заряд энергии и мотивации для продуктивной среды. Поэтому слушаем дальше, но уже вместе. Яркие любимые наши хиты.

Погода за окном давно стала нашим неофициальным индикатором нашего офисного настроения. Серость и облачно, план попозже активирован. Кофе отдает горечью и рутины, а документы летают по офису так же свободно, как мысли. Полезный лайфхак. Если хотите изменить атмосферу, начните изменения с себя. Чтобы трансформация была приятной, надо это делать под яркие, любимые наши хиты. Зиверт, Хай-Фай и Владимир Пресняков споют в эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленные существительные женского рода – интроспекция. И что бы это могло быть? Но если простыми словами – это самонаблюдение. Когда вы смотрите не в ленту смартфона, а в веб собственного «я», вы отслеживаете свои эмоции, свои мысли и желания в реальном времени. Откуда же это слово взялось? Это слово появилось от двух латинских корней и «интро» – «внутрь», и «спектаре» – это «смотреть». Получилось «взгляд вовнутрь». Впервые этот метод серьезно применили философы, а позже он стал главным инструментом первых психологов. Где же мы можем встретить интроспекцию? В психотерапии, в сеансах самопознания и в нашей повседневной жизни. Каждый раз, когда вы пытаетесь понять, почему вас так задел чей-то комментарий, вы включаете интроспекцию. Как же применить это слово? Сделайте паузу, закройте глаза на 5 секунд и спросите себя, что я чувствую прямо в эту секунду. Назовите эмоцию про себя. И вот это простое действие мгновенно снижает стресс и возвращает вам контроль над ситуацией. Интроспекция, как она есть. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И начну с громкой научной сенсации. Ученые доказали, те, кто завтракают с 7 до 8 утра, живут дольше и реже страдают от проблем с сердцем. Ранний прием пищи буквально синхронизирует наши биологические часы. Но что же делать, если проснуться успели, а аппетита еще нет? Секрет идеального утра в золотой пропорции вашей тарелки. Диетологи рекомендуют простое правило – половину тарелки должны занимать овощи и зелень, это клетчатка для пищеварения, четверть – медленные углеводы для энергии, например, каши, и финальная четверть – это чистый, качественный белок. Почему же белок так важен? Он главный строитель иммунитета и мышц. Именно белок мягко будет метаболизм и отключает чувство голода до самого обеда. И мясо здесь отличный, но не единственный вариант. Ловите топ-3 сбалансированных, комбинированных вариантов завтрака. Вариант первый – ломтики запеченной грудки индейки, бурый рис и свежий огурец. Вариант второй – цельнозерновой тост с творожным сыром, слабосоленая горбуша и листья салата. А еще можно сделать классику – 2 яйца всмятку, пара ложек овсянки и горсть томатов черри. Золотой лайфхак – если утром совсем нет времени готовить, держите в холодильнике обычный зерненый творог или сваренные с вечера яйца. Белок из них усваивается даже легче, а сборка тарелки займет ровно 1 минуту. Начните инвестировать в свое долголетие уже завтра. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: В Кремле прокомментировали визит главы ЦРУ в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приезд Джона Рэдклиффа связан с контактами между спецслужбами двух государств. РИА Новости приводит комментарий, который официальный представитель Кремля дал изданию «Вашингтон-Пост». Во вторник СМИ сообщили о приземлении в аэропорту Внуково военно-транспортного Боинга ВВС США. Самолет в российскую столицу прибыл из Риги, куда, в свою очередь, прилетел с американской военной базы «Эндрюс». В Екатеринбурге будут судить байкера за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом, а потом пнул сотрудника ГАИ. Травмы, которые сотрудник мотобата получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября. Пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые с ночи пришли в Свердловскую область. В районе Пермского края образовался частный циклон, который в среду принес ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки сегодня ожидают в горных районах. На юге области при перемещении атмосферного фронта будет идти кратковременный дождь. Кое-где не исключена гроза, сообщили в Уральском гидрометцентре. А с четверга в Свердловскую область придет похолодание. Оно будет вызвано циклоном с Баренцева моря. В Роспотребнадзоре тем временем назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации названы сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки необходимы 2-4 недели. В Японии добровольцы вручную передвинули часть древнего замка. Участниками мероприятия, которое прошло в префектуре Аомори, стали 1800 человек. Они при помощи традиционной техники хикия перенесли на 2 метра главную башню замка Хиросаки. По данным Guardian, строение весит 360 тонн. Башню установили на специальные роликовые опоры, после чего переместили по рельсам. Добровольцы с помощью 30-метровых канатов по команде тянули сооружение, постепенно сдвигая его на нужное расстояние. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
2: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Четверг, 27 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Яркие любимые наши хиты в начале часа задают ритм нашему рабочему процессу. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов, и я не представляю свою жизнь без ИИ-помощников. Кто-то скажет: ну, ваши эти фотки никому не нужны. Но если интегрировать искусственный интеллект по-другому, новая тенденция в том, что теперь за 5 минут нейросеть помогает планировать ужины и составляет список покупок, что помогает сэкономить. Возможно, время попробовать. Ну что ж, подумаем вместе над реализацией и послушаем хит от Сергея Лазарева. В эфире «Радио Лето».
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг другу.

0: пятницу вчера.
1: Полина Гагарина в эфире «Радио Лето». И знаете, интересно, как многие из нас живут в режиме «вчера». Мы не смотрим в календарь, а листаем фотки и пересматриваем старые переписки. Как будто прошлое плотнее и уютнее, чем любое нововведение. Ирония в том, что прошлое – отличный сериал, но жизнь не предназначена для бесконечного ревью. Можно и посмотреть ретроспективу ради удовольствия, но лучше не пропускать премьеру сегодняшнего дня. Немного смелости, и новый эпизод уже начнется. Причем аккомпанемент мы подобрали. В эфире «Радио Лето» в ближайшее время Дима Билан, группа «Total» и «Бис».
2: «Радио Лето». Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Яркие любимые наши хиты – именно то, что делает наш рабочий процесс гораздо приятнее. С вами в студии «Радио Лето» Саша Котов, и я из тех, кто любит общаться с умной колонкой. Иногда это так просто и приятно узнать что-то новое, но есть и еще один весомый плюс. Просто скажите рядом с колонкой «Включи «Радио Лето» и слушайте «Радио Лето» в великолепном качестве. Иракли, Добро и группа «Город 312». Наша компания на ближайшие 10 минут.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. С 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе сказано, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи, либо ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно, пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. На борту рейса «Анталия-Екатеринбург» скончался пассажир. Самолет совершил вынужденную посадку в Казахстане. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе транспортной полиции Казахстана, предварительной причиной медики назвали сердечную недостаточность. Кроме этого, казахские СМИ уточняют, что на борту самолета скончался мужчина, которому был 41 год. Он возвращался в Россию после отдыха в Турции. В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах монтируют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают окна и двери, а также токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который должен обеспечить герметичность вагона на скоростях до 400 км в час, подчеркнули в Минтрансе. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжать обучение на уровне среднего общего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, то власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, подчеркнули в ведомстве. Врачи, инженеры и рабочие вошли в топ вакансий августа. В 6 городах-миллионниках квалифицированным рабочим готовы предложить зарплаты от 100 тысяч рублей. Данные исследования публикует платформа «Суперджоб». Врачи представлены среди лучших предложений во Владимире, Калининграде, а также Калуге и Курске. Квалифицированным рабочим зарплату от 100 тысяч предлагают работодатели Белгорода, Братска, а также Великого Новгорода, Курска и Мурманска. Подбор августа показывает, что высокие зарплатные предложения в регионах доступны не только управленцам и IT-специалистам, подчеркнули представители «Суперджоб». Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в четверг, 27 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Как бы не хотелось признавать, но бесцельно по улицам, как пела Марфа, это план только для летнего сезона. И то для тех, кому с утра не нужно на работу. Уверен, это не про нас с вами. Привет, вы в компании «Радио Лето», с вами Саша Котов, и я помогаю настроиться на продуктивное и приятное завершение лета. Для этого слушаем вместе яркие любимые наши хиты. Группа «Градусы» дальше в эфире.
1: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Есть те, с кем готовы поделиться и впустить в свой мир. Ведь хорошая коммуникация с коллегами – это не только дружеские мемы в чате, это быстрое решение, меньше лишних писем и реальная экономия времени, плюс моральная поддержка. В результате повышается не только продуктивность, но и удовольствие от работы, потому что вы делаете дело не в одиночку, а в компании тех, с кем можно посмеяться и поделиться победой. Поэтому сегодня, гуляя по коридору, улыбнитесь коллегам, не закрывайтесь в мессенджере и иногда приносите печеньки. Вдруг окажется, что идеально коллега, он ближе, чем кажется. И работать станет не только эффективней, но и веселее. Это Радио Лето. Наполняем лето музыкой, слушаем яркие, любимые наши хиты.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
5: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
6: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

кто вам сказал, что «Радио Лето» можно слушать только в FM-формате? Мы есть и в онлайн. Заходите на сайт radioletofm.ru. Это можно делать с компьютера, планшета или мобильного телефона. Яркие, любимые наши хиты доступны для вас в отличном качестве в любой точке страны. Уже скоро в эфире группа «Руки вверх», «Иванушки Интернешнл» и «Звонкий».

0: лето. В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о длительной рассрочке на новостройки. Кабмин и ЦБ вышли на согласованное решение по этому вопросу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС. В соответствии с законопроектом застройщик будет предоставлять дольщику такую рассрочку, при которой выплаты продолжаются и после ввода дома в эксплуатацию, а квартира до погашения долга остается в залоге у девелопера. При этом дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента ввода жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября следующего года. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до 3-летия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет Коммерсант. По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В соцсетях начали появляться видео очередей на заправках в Екатеринбурге и на выездах из города. Так, на кадрах, снятых на Серовском тракте перед ЕКАДом, очередь из машин начинается примерно за километр до АЗС. Кроме того, автомобилисты сообщают, что на Бебеля желающие попасть на заправку перекрыли одну из полос для движения, так как заезд на территорию начинается с поворота. Самым дефицитным, по словам водителей, остается 95-й бензин, наличие которого приходится проверять от заправки к заправке. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу, всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В России готовится учебник по истории Украины. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, издание будет посвящено ключевым аспектам исторического процесса, включая единство древнерусского народа. Это будет правдивое изложение событий, а особое внимание уделят общим корням и единству древнерусской народности, что позволит дать объективную картину исторического развития, сказал Мягков, на которого ссылается общественная служба новостей. Доллар 84,46, евро 98,52.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 27 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 16, плюс 18.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Немного эстетики аналоговых синтезаторов в духе 80-х и получается невероятно атмосферно. Это снова она, не виновата, группа А-студио на радио «Лето». И сменяет ее, между прочим, звонкий. Его простые слова мы будем слушать с вами в ближайшие минуты. Винтаж с песней «Когда рядом ты». Буквально воодушевление для каждой девчонки. А еще Ася и ее обочины. Это то, что мы будем слушать с вами дальше вместе на радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Еще ровно 3 часа мы слушаем вместе яркие любимые наши хиты.

0: привычки, к сожалению. Да, друзья, на обочинах долго не задерживаемся. Движемся дальше под яркие любимые наши хиты. Я тут, кстати, узнала о том, что бывшие хозяева китайских внедорожников в нашей стране все чаще выбирают суровую Ниву Legend, а городские романтики разбирают Весты и Гранты. Вот такой у нас произошел круговорот автомобилей вместо Черри, Джили и Чанган. Ну и мы продолжаем с вами наше музыкальное путешествие в отличной компании. Ловим настроение от мод и гостей из будущего. Будем слушать еще и группу «Градусы» в ближайшие минуты на 98.9 FM и на нашем сайте radioletofm.ru.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечта.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето». Анна.

0: не буду.
1: Грубо градусы на радио «Лето». На календаре у нас экватор недели. Самое время сделать глубокий вдох, потому что маленькая пятница уже, считай, наступила, а рабочие будни официально пошли на спад. Можно выдохнуть и просто поймать как-то удовольствие от этого момента. Ну и если вы за рулем, забудьте на пару минут про пробки, включите воображение и переносимся с вами прямо туда, где шум прибоя, теплый бриз и пальмы парами. С нами группа «Блестящие», братья Гримм и Нюша тоже будут

снова «Простая история» от группы «Братья Гримм» на радио «Лето». И, кстати, песню записывали для их дебютного альбома в 2005 году в Лондоне. Как давно это было? Ну, такой фирменный, слегка туманный британский гитарный ритм мы с вами здесь, наверное, ощутили. И движемся дальше. Город вечером замирает по традиции в плотных пробках. Ловите наши лучи поддержки. Если вы намертво застряли, не включайте агрессивную музыку, потому что она поднимает уровень стресса. Лучше несколько глубоких вдохов, расправьте плечи, настройте зеркала чуть выше обычного, чтобы выпрямить спину, соответственно, и 20 минут отличной музыки на радио «Лето» без рекламы и лишних разговоров. Делайте громче. Ирина Дубцова, Ольга Серябкина и Анжелика Варум в дуэте с Леонидом Агутиным только для вас в ближайшие 20 минут.

0: наши хиты.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
2: Добрый вечер. Количество погибших в результате атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до 4. Скончалась раненая 14-летняя девочка. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. ВСУ атаковали Краснодар 24 августа. В том числе был прилет в детский круглосуточный реабилитационный центр. Ранее было известно о гибели троих детей 13, 15 и 16 лет, пишет газета «Коммерсант». Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. 18 екатеринбургских школ в этом году признали лучшими в России. Агентство RAICS опубликовало новый рейтинг. Аналитики изучили долю детей, поступивших в престижные российские вузы на бюджетной и платной основе, а также количество олимпиадников и средний балл ЕГЭ. В перечень вошли Сунцурфу, 9-я гимназия, 130-й лицей, Корифей, 13-я, 2-я, 155-я гимназия и другие. Также в рейтинге есть две школы из Свердловской области – Нижнетагильская политехническая гимназия и лицей из Лесного. Похолодание придет в Свердловскую область в четверг. Полностью регион окажется во власти циклона с Баренцева моря в течение суток. Утренние и дневные температуры воздуха 27 августа будут наиболее теплыми, а затем начнется понижение. В ночь на пятницу плюс 5 градусов, обещают в том числе и в Екатеринбурге. А самой холодной до конца августа станет ночь на субботу всего плюс 4. Днем при дождливой погоде до плюс 10, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Россияне стали на 90% чаще покупать европейские машины, чем год назад. Половина всего объема приходится на BMW и Volkswagen. Следом в списке лидеров идут Audi, Mercedes и Skoda, пишет Лента.ру. Доллар 84,46, евро 98,52.
3: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 27 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 16, плюс 18.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

Кстати, друзья мои, буквально на днях, 21 августа, это вечно молодая плохая девочка отметила свой день рождения. Не буду говорить, сколько исполнилось Ане Плетневой, но выглядит она максимум на 25. Это был малохит, свежий, яркий хит, который мы с вами слушали на сайте нового часа на радио «Лето». А вот группу «А-студио», «Мохито» и Юлианну Караулову я предлагаю послушать дальше. Меня по-прежнему зовут Катя Савельева, и мы еще ровно час в этот вечер, по этим летом, на одной волне.

прошлом проект «Мохито». Движемся дальше навстречу Мари Краймбрери, группе «Муми Тролль», а еще Мот и Зиверт у нас на всех парусах. И, друзья, буквально уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» узнаем, что обязательно должно быть в вашей тарелке по утрам, чтобы день прошел как по маслу. Слушайте «Радио Лето», самые яркие, самые любимые наши хиты только для вас и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И начну с громкой научной сенсации. Ученые доказали, те, кто завтракают с 7 до 8 утра, живут дольше и реже страдают от проблем с сердцем. Ранний прием пищи буквально синхронизирует наши биологические часы. Но что же делать, если проснуться успели, а аппетита еще нет? Секрет идеального утра в золотой пропорции вашей тарелки. Диетологи рекомендуют простое правило – половину тарелки должны занимать овощи и зелень, это клетчатка для пищеварения, четверть – медленные углеводы для энергии, например, каши, и финальная четверть – это чистый, качественный белок. Почему же белок так важен? Он главный строитель иммунитета и мышц. Именно белок мягко будет метаболизм и отключает чувство голода до самого обеда. Мясо здесь отличный, но не единственный вариант. Ловите топ-3 сбалансированных комбинированных вариантов завтрака. Вариант первый – ломтики запеченной грудки индейки, бурый рис и свежий огурец. Вариант второй – цельнозерновой тост с творожным сыром, слабосоленая горбуша и листья салата. А еще можно сделать классику – 2 яйца всмятку, пара ложек овсянки и горсть томатов черри. Золотой лайфхак – если утром совсем нет времени готовить, держите в холодильнике обычный зерненый творог или сваренные с вечера яйца. Белок из них усваивается даже легче, а сборка тарелки займет ровно 1 минуту. Начните инвестировать в свое долголетие уже завтра. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, не слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Слова, которые каждая девушка хотела бы услышать в свой адрес, я полагаю, не ошибусь, если так скажу. Денис Клявер на радио «Лето» и его «Необыкновенное». А я, Катя Савельева, говорю вам, друзья, до завтра. Кстати, завтра звезды советуют нам не распыляться по мелочам. Утром уделите время самым сложным задачам, энергия будет на пике, и легко справитесь с любыми преградами. А вот вторая половина дня будет идеальна для общения, новых знакомств и даже романтических сюрпризов. Вот тогда-то мы с вами ровно в 16 часов и встретимся. Ну а на прощание Ева Польна, Ирина Дубцова и блестящие. Еще больше музыки весь вечер для вас, без лишних слов. Наслаждайтесь и до встречи.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Около 400 туристов пропали без вести после наводнения в Непале, сообщает Reuters. Внезапное наводнение обрушилось в среду утром на север Непала. По предварительным данным, причиной удара стихии стало таяние снегов в реке Пхатэ-Каши. Наводнением смыло несколько деревень. Есть погибшие, идет спасательная операция. По данным Российского союза туриндустрии, сейчас в Непале низкий сезон для массового российского туризма. И наших организованных групп там практически нет. Туроператоры не получали обращений от российских туристов, находящихся в Непале. В Свердловской области готовятся ввести обязательную регистрацию собак по аналогии с другими регионами. Подобная практика действует уже в Московской, Ленинградской, Рязанской, Амурской и других областях. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии в Свердловской области Евгений Трушкин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о регистрации животных, а не только о чипировании. Также Трушкин предполагает, что осенью будет принят федеральный закон об обязательной регистрации собак, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме начали комплектовать первые поезда для высокоскоростных магистралей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс. На заводе «Уральские локомотивы» готовы 14 кузовов из 16 вагонов. Это первые два состава. На 9 вагонах уже монтируют тепло- и шумоизоляцию. Прокладывают кабели, а также устанавливают окна, двери, токоприемники. Наружные двери оснащены усиленным контуром уплотнения, который обеспечит герметичность вагона на скоростях до 400 км. Агентство напоминает, что высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 субъектов. В Екатеринбурге скончался один из культовых художников Свердловского андеграунда – Лев Хабаров. Ему было 75 лет. В качестве художника-педагога он преподавал в Свердловской вечерней художественной школе имени Хожателева. В результате стал директором учреждения. Он организовал экспериментально-художественное объединение, стал соорганизатором Суриковской выставки в 87-м. Масштабным городским проектом Хабарова стал андеграунд – ежегодная групповая выставка художников. Произведения Льва Хабарова хранятся в коллекции музея андеграунда и представлены на постоянной выставке, пишет портал «Сигнал». Москвичка выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Девушка ждала свой заказ с другом в кофейне и решила зайти в соседнюю точку с лотереями. Сначала они выиграли всего 200 рублей, а потом она на эти деньги купила другой билет и сорвала джекпот, сообщает РИА. Доллар 84,46, евро 98,52.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 27 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, а ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем же температура воздуха составит плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: департамента ветеринарии в Свердловске.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на это.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.